0: Salam alaikum.
1: Wo ist Basch?
2: Привет. Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам? Как вам